0: 7 часов утра и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. Правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, ввозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Владимир Путин поручил создать атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Глава государства отметил, что вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками. Пункты выдачи «Озон» с осени будут работать как небольшие логистические центры. Там будут теперь храниться товары продавцов, сообщили в компании. Также планируется с 10 сентября напрямую из ПВЗ продавать товары, которые покупатели отменили или не забрали спустя 2 недели. После оформления заказа их будут передавать курьерам для доставки в нужный город. У ПВЗ при этом будет дополнительный источник заработка, так как владельцам точек будут дополнительно оплачивать обработку и размещение заказов. В Пермском крае предприниматели получили 115 предупреждений за иностранные вывески. Они правила о защите русского языка вступили в силу в марте. Закон требует использовать русский для названий вывесок, указателей и другой информации. Контролирует исполнение этих требований Роспотребнадзор. Если у вывески используется название на русском и иностранном языках, то они должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению, техническому оформлению. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганах зарегистрированных товарных знаков, остаются без изменений. В пермских храмах в конце августа пройдут молебны перед началом учебного года. Они будут отслужены после литургии, чтобы уверенно вступить в страну знаний. На молебны приглашаются преподаватели, студенты, школьники и их родители, кто хочет помолиться об успешном начале и благополучном завершении наступающего учебного года. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 5 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Отгремели последние летние выходные, причем буквально отгремели. Ночь города завершена. Город встреч фестиваля завершен. И фестиваль «Просвет», фестиваль света тоже. Вот это все было в эти выходные. Может быть, в течение эфира вспомним какую-нибудь интересную оттуда новость и расскажем обязательно. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения. На улице +5. Свежо достаточно, но зато без осадков.

0: 7 часов 14 минут, вы на волне 104.1 FM, дороги в Перми свободные. Впереди гороскоп, он у нас на всю неделю в понедельник, лунный календарь, новости со всего света. Узнаем, почему в королевстве Эсватини, это государство в Южной Африке, сегодня выходной.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7:16, время пермское, луна все выходные радовала нас прям своей яркостью, было полнолуние, сейчас убывает, находится в знаке Овна. По мнению астрологов, этот день отличается импульсивностью и поспешностью, а еще следует остерегаться огня и острых предметов. Будьте аккуратнее, прямо сейчас на радио Альфа гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали этой неделе легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы. Успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы. События начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы. Вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 22 минуты. Томас Андерс задается вопросом. Ты хочешь? Ему в этом подпевает Дитер Болин. Я же так фамильярничать с вами не буду и спрошу, вы хотите новостей со всего света? Надеюсь, что да. Катя Григорьев продолжит. Далее на 104.1 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни – дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки. Халала!

0: Радио Альфа всегда хорошая музыка. 7 часов 31 минута. Понедельник, последний день лет, 31 августа на календаре. Завтра встречаем календарную осень. Что касаемо погоды, то в целом, на самом деле, более-менее. А завтра будет еще лучше. Но завтра нас пока не интересует о том, что сегодня через пару мгновений. А пока новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя в магазинах. Это связано с празднованием Дня знаний. За январь-июль оборот общепита в Пермском крае снизился на 4% год к году. Выручка составила порядка 35 миллиардов рублей. В России появится госсервис, в котором можно будет взять питомца из приюта. Программа охватит 102 региона страны. Сервисы будут доступны с середины ноября. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 5 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий. Ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

7:28. Вы на волне 104.1 FM, 31.08 на календаре. День ветеринарного работника в России отмечается. Поэтому, если у вас есть такие знакомые, либо сегодня у вас запланирован поход, например, к ветеринару своим питомцам, обязательно поздравьте. День блога отмечается. Праздник придумали еще в далеком и уже таком, мне кажется, забытом 2005-м на Live Journal. Помните, Live Journal, живой журнал, было такое, да. Посмотрев в слове «блок» число 3108, я сначала не понял, как можно в слове «блок» усмотреть число 3108. Оказывается, «б» похоже на 3, «л» на 1, «о» на 0, а «г» на 8. Ну, наверное, я не знаю. Вот такое вот объяснение. В этот день блогерам предлагают написать о 5 чужих блогах. Поэтому, если вы считаете себя блогером, то сделайте какие-то репосты, в конце концов, помогите своим товарищам тоже стать блогерами. И еще сегодня отмечается День свахи, праздник в честь тех, кто помогает соединять сердца. На Руси свахи были знатоками традиций и семейных историй. Сегодня это, конечно, неофициальная, но вещь посвящена романтическим знакомствам. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про одно из самых ярких и спорных произведений 20 века — «Трехгрошовая опера».

0: Загруженность дорог в Перми оценивается, в общем, в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Пока серьезных затруднений в движении нет. Вам всем удачи в пути. Через полчаса будет очередной выпуск.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Шведский поп-проект Дабас переносит нас в беззаботные 2000-е. На 104.1 FM, 7 часов 49 минут. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 31 августа 2026 года. Катя Григорьев, продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.

Прикамье были зафиксированы первые ночные заморозки. Сегодня с утра тоже свежо, а когда потеплеет, об этом также расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. Сейчас послушаем Кенни Джи и его представление о том, как звучит рай. Инструментальная композиция так и называется «Paradise».

0: 8 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В статье для Arctic.ru глава МИД отметил, что арктическое направление может стать флагманским в партнерстве с Нью-Дели на ближайшие 20 лет. Кроме того, глава МИД отметил, что НАТО проводит усиленное военное приготовление в непосредственной близости от северных рубежей России. Это создает прямые угрозы безопасности. Военная активность НАТО на Крайнем Севере повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию, сообщает РИА Новости. С конца мая по конец августа оптовые цены на куриные яйца увеличились на 140% в России, а в годовом выражении на треть, об этом сообщил «Коммерсант». По данным газеты, скачок связан не только с сезонностью, но и с тем, что производители начинают закладывать в стоимость товара накопительный рост издержек. Источник издания среди производителей яиц заявил, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Он допустил, что яйца будут дорожать как минимум до октября. В августе по сравнению с июлем пермские водители изменили подход к заправке автомобилей, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на аналитические отчеты «Лукойла». В середине июля примерно 4 машины из 10 в Перми приезжали на АЗС для небольшой дозаправки, одолевали менее 20 литров, чтобы довести уровень топлива до полного бака. Иногда объем покупки топлива составлял 2-5 литров. Таких автомобилистов обвиняли в создании искусственных очередей. В августе около 80% чеков приходится на заправки от 20 до 40 литров. Несмотря на это, на АЗС в Перми сохраняются очереди. Как сообщил на прошлой неделе губернатор, из некоторых районов Прикамья поступают жалобы на отсутствие 92-го и 95-го бензина. Краевой оперштаб решает вопросы поставок топлива совместно с операторами нефтепродуктов. Степень готовности стадиона «Трудовые резервы» в Перми достигла 60%. Объект возводится в рамках комплексного развития территории «Городские горки». В состав спорткомплекса войдут Дом спорта имени Василия Соломина и открытый стадион. Проектом предусмотрено создание площадок для стритбола, волейбола, воркаута, а также установка малых архитектурных форм. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал этого года. Это позволит организовать заливку катка к началу зимнего сезона. Доллар сегодня 85.60, евро 99.68. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 5 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Мне кажется, жителям других регионов надо у нас поучиться вот так быстро переодеваться по погоде, что называется. Вот чуть похолодало, сразу же появились и шапки, и даже пуховики я вчера видел, и перчатки, и все такое. Мы были к этому готовы, далеко теплые вещи не убирали. Сегодня до плюс 11 градусов, переменная облачная. Завтра, кстати, будет шикарный денек. 1 сентября, первый осенний день, и до плюс 16 градусов. Осадков пока нет. Далее, дорожная информация и новости со всего света. Расскажем про диеты экстремальные. Они, конечно же, не очень хорошо действуют на наш организм, но ученые нашли выход, как все-таки справиться с этим вопросом.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: 8.14, время Пермское. Общая загруженность дорог все еще держится на метке в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт потихоньку копится транспорт на космонавта Леонова. От железнодорожного переезда до Промышленной улицы. На Васьминской тоже не быстро все, от магистральной до маршала Рыбалка и на Вильямса, от Гавинской до Никитина.
5: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа всегда хорошая музыка. 8 часов 17 минут и удивительные вещи, что происходят в мире, за ними следит Катя Григорьева. И о них, конечно же, рассказываю.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
1: Радио Альфа.

0: Есть несколько причин остаться на 104.1 FM. Первая — это музыка. Впереди она точно будет. И новости. Все самое актуальное через 10 минут.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, Витаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог Витаптека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
6: Захотел мужик однажды плитку новую на пол. Он поехал в магазин.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Каждые полчаса на 104.1 FM выпуск новостей. Сейчас очередной спонсор. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Анкара планирует на встрече Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана в Бишкеке заявить о готовности к посредничеству по Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции. Также турецкий лидер намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы энергосотрудничества и ситуацию в Сирии. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение России не собирается менять срок обучения. Сегодня эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Пермские школьники смогут без оплаты пройти в зоопарк с 1 по 6 сентября. Также студенты вузов, колледжей, техникумов и курсанты могут пройти бесплатно в зоопарк с 8 по 13 сентября. Купить бесплатные билеты можно будет только у кассиров зоопарка. Для участия в акции нужно предъявить паспорт и документ, который подтверждает статус учащегося. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 5 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Песня, которая обладает свойством поднять человека с места, если он долго-долго сидел и не хотел, собственно, ходить на танцпол. «Ничего не говори», «Рок островам» на 104.1 FM. Это я такую зарисовку себе придумал. Ну, мало ли, корпоратив какой, может, еще какое-то семейное событие. Впереди дорожная информация и исторический факт. Речь пойдет про ветеринаров. Сегодня профессиональный праздник именно у этих людей.
1: Реклама.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
8: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
9: 0+.
10: Загруженность дорог в Перми оценивается сейчас в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы время проезда 6 минут. На Локомотивной тоже машины медленно едут от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Как всегда, на Ласвинской от маршала-рыбалка до Магистральной улицы тоже есть небольшие проблемы в движении. Вам всем удачи в пути.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: актуальная фраза next summer, следующим летом, да, и следующим летом покупаемся, позагораем и все такое, потому что завершается у нас, друзья, этот период короткий совершенно, просто только что вот как-то до меня это прям дошло, что настолько короткое лето, просто невероятно, что мы с вами далеко теплые вещи не убирали, и как только стало холодно, тут же все переоделись. Впереди, кстати, по погоде потепление грядет, между прочим, до плюс 20 градусов на этой неделе. Но сегодня всего лишь до плюс 11, сейчас альманах «История» от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 августа в России – профессиональный праздник, день ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
3: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
1: Радио «Альфа».

0: Приме продолжается ликвидация последствий попадания нефтепродуктов в реки Мулянка и Пыш. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на Радио Альфа. А следующую 60-минутку предлагаю посвятить невероятному вопросу 12+. И сегодня у меня для вас есть семейные сертификаты бассейна спортивного комплекса «Олимпия».
1: Завершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Брюки купи себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя в наличии, без предоплат и ожидания. По промокоду Альфа скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
8: ИП Мазинка Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-8562.
9: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
13: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
14: Попов-бани.ру.

0: Перми 9 часов и 2 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб 112. Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальности уже с 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входит 17 вузов. Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок, если геополитическая ситуация нормализуется и санкционные ограничения смягчатся. Об этом рассказал директор автостата Сергей Целиков. Следом вернутся японские марки, считает он. Это Subaru, Mazda, Toyota. При этом некоторые компании, считает эксперт, вряд ли снова выйдут на российский рынок. Среди них он назвал Renault, Nissan, Mercedes, Volkswagen. По его оценке, практически ушли безвозвратно. НАСА запустила космический телескоп «Нэнси Грейс Роуман». Ракета-носитель стартовала с космодрома в Флориде. Телескоп займется изучением темной материи и темной энергии, а также поиском новых экзопланет. Его поле обзора будет более чем в 100 раз шире, чем у Хаббла. За время миссии специалисты рассчитывают исследовать более 2 миллиардов галактик. Аппарат будет работать примерно в полутора миллионов километров от Земли. На этом пока все. Доллар сегодня 85,60, евро 99,68. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 7 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 9 часов 9 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа. Вот в прошлом часе еще обещал, что у нас будет невероятный вопрос. Вот, пожалуйста, он начинается, поэтому кто хочет принять участие, приготовьтесь. Номер телефона 257-0107. Разыгрываю сертификаты семейные в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». Что из себя представляет семейный сертификат? Он включает разовое посещение двух взрослых и двух детей до 18 лет. Вот так можно с семьей всей сходить или, может быть, знакомых взять каких-то с собой. Внимание! В последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное. Это начинается нервный вопрос. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей, потому что они дают ответы быстрее, без лишних слов, вот без воды, без всего этого, без рекламы. И еще по этой причине. Итак, друзья, да, есть какая-то еще причина. Давайте еще раз вопрос. В последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить, например, стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы и еще по этой причине. Вот по какой причине, как вы думаете? Номер телефона 257-0107.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
5: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
4: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
5: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
4: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
6: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
7: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания. Задание перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
11: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина, 10.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
0: Напоминаю вам, что в этом часе у нас проходит игра «Невероятный вопрос». Ну а пока прервемся на дорожную информацию. 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На шоссе космонавтов, точнее нет, сейчас запутываюсь. На Стахановской улице от шоссе космонавтов до улицы Мира время проезда сейчас 9 минут. Ну, на Локомотивной, конечно же, от улицы Фридрихенгельса до площади Гайдара. 6 минут время проезда на Писаря Вильямса от Карбышева до Гавинской. Тоже достаточно медленно машины едут. Вам удачи в пути.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9:19, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Итак, внимание, невероятный вопрос сегодня звучит так. Последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы и еще по этой причине. Доброе утро, ваш вариант ответа.
1: Здравствуйте. Наверное, потому что там подробно расписан каждый шаг.
0: Ну,
1: другого варианта.
0: В видеороликах тоже все подробно.
1: Нет, там как-то не так. То есть тут прям откройте, и там откройте такую-то крышку, прям картинка нарисована. Ну, вот прям подробно очень все.
0: Так, хорошо. Без лишних слов. Но на самом деле в самом вопросе уже был такой ответ. Тут кое-что другое.
1: Ага, без лишних слов. Ладно, поняла.
0: Угу. Вот так вот. Это значит, надо внимательно слушать, невероятно.
2: Здравствуйте. Выдает больше вариантов решения.
0: Потому что они дают советы быстрее. Это немножко другое. Я просто повторяю сам. Вопрос. И такого не было, но это не точно.
2: Угу, хорошо, спасибо.
0: Да, спасибо.
3: Доброе утро.
0: Да, здравствуйте.
3: Вариант такой, может быть, из-за блокировки соцсетей, ну, там, имею в виду Ютуба, там, вот такого.
0: Так.
3: Где было раньше популярно смотреть это
0: все. Все, понял. Да, действительно, какие-то вещи сейчас проще так посмотреть, чем заниматься какими-то танцами с бубнами, но нет, это не то. Не то.
3: Хорошо, спасибо.
0: Да, спасибо. 257-0107 наш номер телефона. Итак, вопросы о том, как самому починить стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное, между прочим. Вот здесь тоже нужно на этом остановиться, потому что люди пользуются нейросетями чаще, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы, еще по этой причине.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали этой неделе легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы. Успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не распосаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы. События начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы. Вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 26 минут, вы на волне 104.1 FM. В последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить стиральную машину, водопроводный кран и тому подобное. Это вот такой сегодня у нас невероятный вопрос на 104.1 FM. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы, еще по этой причине. По какой, как вы думаете? Доброе утро, ваш вариант.
1: Мой вариант, что бесплатно.
0: Бесплатно. Вот.
1: Да.
0: Это здорово. Но это не то.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да.
2: Мой вариант адаптирует решение именно под вашу модель или ситуацию.
0: Угу. Ну, по сути, на самом деле, вот в самом вопросе, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы, это, по сути, вот то же самое. И бесплатно, вот сейчас только что был ответ до вас. То есть что-то другое.
2: Угу. Еще вариант. А. Может быть, помогает определить причину, почему сломалось.
0: Так, да, хорошо, ну тоже немножко не то.
2: Ну ладно, спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Здравствуйте. А может вести диалог с нейросетями?
0: Спорить, например. Так, да, хорошо. Но нет, не связано с этим.
3: Хорошо, подумаем.
0: Вот, все.
4: Доброе утро, доброе. Мой вариант. Может быть, нейросеть предлагает помощь. Вот она спрашивает, чем вам помочь сегодня? Добрый день. Какую-то проявляет заботу о человеке.
0: А, вот заботу о человеке. То есть более как-то все это происходит, как будто бы действительно с настоящим человеком разговариваешь. Отлично.
4: Да.
0: Но нет, нет. 257-0107 наш номер телефона, согласен. Все сложно. Но вполне возможно, в ближайшее время станет чуть проще. Итак, внимание, вопрос такой. В последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное. То есть ситуации, подобные вот этим. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей, потому что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы. Еще вот по этой причине.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни. Дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
7: Халала!

0: выйдешь за меня замуж?
1: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
3: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Значит, что в практически свободной дороге есть местами какие-то локальные затруднения небольшие. Например, на Ласвинской от магистральной до Маршал Рыбалка. И на Стахановской от Снайперов до Мира.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

часов 50 минут. Время Пермска. Какой же сегодня напряженный, невероятный вопрос. Просто сложно достаточно. Но если услышите правильный вариант ответа и никуда не уйдете, останетесь с нами, то поймете, что все было просто. В последнее время гораздо реже стали смотреть видеоролики о том, как самому починить стиральную машинку, водопроводный кран и тому подобное. Чаще стали пользоваться подсказками нейросетей. И не только потому, что они дают советы быстрее, без лишних слов, без рекламы, еще по этой причине. Но и нужно представить, что подсказка вам нужна в тот момент, когда вы что-то делаете, крутите, вставляете, у вас руки заняты, понятное дело, что голосовой ввод удобнее, но еще почему-то, потому

0: потому что вы вот...
1: Жду от вас вариант.
2: Здравствуйте, мой вариант, потому что заняты руки или грязные руки, или невозможность дотронуться до телефона.
1: Так, мы много чего перечислили. И большинство ответов не подходило, хотя вот половина из них были почти верны, потому что действительно руки заняты. Но никто не сказал, что они грязные. Грязные руки! И грязными руками перелистывать ролики и искать нужный момент неудобно. Вот такой вот вариант. Вот такой сегодня сложный, невероятный вопрос. Оттого и, кстати, интереснее, между прочим. Иногда нужно именно так в него играть. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
2: Меня зовут Юлия.
1: Юлия, вам в подарок семейный сертификат в бассейн спортивного комплекса «Олимпия».
2: Ура!
1: Расскажите, вы пользуетесь нейросетями? Какие-то вопросы им задаете?
2: Редко.
1: Редко? Так, почему?
2: Ну, нет необходимости, когда есть такая необходимость, пользуюсь.
1: Mm-hmm. Я просто, если честно, пользуюсь, потому что, вот, например, вчера я делал блины, просто задал параметры определенные, говорю, у меня есть столько-то ингредиентов, и мне на 4 человек надо все сделать. И, пожалуйста, и вот удобно? Рецепт. Удобно, очень удобно, без лишних каких-то наставлений, все такого. Кстати, блины получились. Все нормально, да, без всяких. Можете рассказать, где находитесь, чем занимаетесь, и пару добрых слов передать.
2: Я нахожусь на работе в Ленинском районе. Передаю привет своим коллегам. Поздравляю всех с окончанием лета и началом прекрасной осени.
1: Отлично.
2: Надеюсь, она будет недождливая.
1: Да, будем надеяться. На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мир, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.
4: Радио «Альфа». Всемирная история.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа «Рамштайн».

Пермском крае открылась регистрация на кросс нации. Когда он пройдет? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. И Пермский край оказался в тройке лидеров по скидке по ОСАГО. Об этом через 15 минут.

0: 10 часов утра, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, ввозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Владимир Путин поручил создать атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Глава государства отметил, что вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками. Пункты выдачи «Озон» с осени будут работать как небольшие логистические центры. Там будут теперь храниться товары продавцов, сообщили в компании. Также планируется с 10 сентября напрямую из ПВЗ продавать товары, которые покупатели отменили или не забрали спустя 2 недели. После оформления заказа их будут передавать курьерам для доставки в нужный город. У ПВЗ при этом будет дополнительный источник заработка, так как владельцам точек будут дополнительно оплачивать обработку и размещение заказов. Аналитики подсчитали, сколько времени потребуется жителю каждого региона для того, чтобы накопить на квартиру-студию площадью 28 квадратных метров. Для расчета использовались данные Росстата по зарплатам и цены на недвижимость в Москве. Средняя стоимость студии – 14 миллионов рублей. Пермский край в рейтинге занимает 28 место. При средней зарплате в 90 тысяч рублей в месяц жителю Прикамья потребуется 12,5 лет, чтобы накопить на московскую студию, при условии, что все доходы будут откладываться без трат на жизнь. Для сравнения, в соседней Свердловской области 12 лет, в Удмуртии придется копить 13 лет, в Башкортостане 14 лет. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85,60, евро 99,68. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 7 градусов, в течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: данным ГИС-центра ПГНИО, дневная температура воздуха с сегодняшнего дня начнет расти и достигнет плюс 20 в южной части края к среде 2 сентября. Но будем надеяться, что и в Перми будет так же хорошо сегодня до плюс 11. Достаточно свежо. Вы слушаете радио «Альфа», а сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
1: Радио «Альфа».
0: Через 10 минут новости со всего света расскажем про научный подход к диетам.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто! Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Австралийский музыкальный проект на 104.1 FM Tame Impala. Вообще рекомендую познакомиться с их творчеством. Очень интересное, очень разнообразное и очень здорово, что все это звучит на радио Альфа. Песня называется «Дракула». Прямо сейчас дальше с мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
1: Радио Альфа.

0: Время Пермское, пол-11, сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Владимир Путин протестировал новую модель кроссовера «Волга К50». Он подтвердил, что машина идет плавно и тихо. К50 – флагманский кроссовер «Волги». Роспотребнадзор выявил нарушение требований более чем в 60% проверенных бутылок питьевой воды в Перми. С начала этого года Роспотребнадзор при КАМе проверил 51 предприятие, которое продает бутилированную воду. Проинспектировано более 5000 единиц продукции. Из них 3000 оказались с нарушениями обязательных требований, сообщает «Коммерсант». Реконструкцию гостиного двора в Кунгуре начали. Реконструкция охватывает здание площадью 9500 квадратных метров. Специалисты восстановят фасады, кирпичную кладку, декоративные элементы, усилят фундамент и многое другое. Исторический облик здания будут восстанавливать с учетом архивных документов и фотографий 19 века. Завершить работы планируют в 2028 году. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 7 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Более 100 тысяч человек посетили ночь города Перми. Что они там увидели? А может быть, и вы там были? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Не скучно вам понедельника, последнего дня лет календарного. Далее встречайте Дмитрия Рожкова. Ну и, конечно же, завершим 60-минутку музыкой, которая понятна без слов.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 11 часов 1 минута, плюс 9 за окном, днем до плюс 11 и без осадков. Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В статье для Arctic.ru глава МИД отметил, что арктическое направление может стать флагманским в партнерстве с Нью-Дели на ближайшие 20 лет. Кроме того, глава МИД отметил, что НАТО проводит усиленное военное приготовление в непосредственной близости от северных рубежей России. Это создает прямые угрозы безопасности. Военная активность НАТО на крайнем севере повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию, сообщает РИА Новости. С конца мая по конец августа оптовые цены на куриные яйца увеличились на 140% в России, а в годовом выражении на треть. Об этом сообщил «Коммерсант». По данным газеты, скачок связан не только с сезонностью, но и с тем, что производители начинают закладывать в стоимость товара накопительный рост издержек. Источник издания среди производителей яиц заявил, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Он допустил, что яйца будут дорожать как минимум до октября. В августе по сравнению с июлем пермские водители изменили подход к заправке автомобилей, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на аналитические отчеты «Лукойла». В середине июля примерно 4 машины из 10 в Перми приезжали на АЗС для небольшой дозаправки, одолевали менее 20 литров, чтобы довести уровень топлива до полного бака. Иногда объем покупки топлива составлял 2-5 литров. Таких автомобилистов обвиняли в создании искусственных очередей. В августе около 80% чеков приходится на заправки от 20 до 40 литров. Несмотря на это, на АЗС в Перми сохраняются очереди. Как сообщил на прошлой неделе губернатор, из некоторых районов Прикамья поступают жалобы на отсутствие 92-го и 95-го бензина. Краевой оперштаб решает вопросы поставок топлива совместно с операторами нефтепродуктов. Степень готовности стадиона «Трудовые резервы» в Перми достигла 60%. Объект возводится в рамках комплексного развития территории «Городские горки». В состав спорткомплекса войдут дом спорта имени Василия Соломина и открытый стадион. Проектом предусмотрено создание площадок для стритбола, волейбола, воркаута, а также установка малых архитектурных форм. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал этого года. Это позволит организовать заливку катка к началу зимнего сезона. Доллар сегодня 85.60, евро 99.68. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура днем до плюс 11 градусов. Сейчас в Перми плюс 9.
4: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Анастейша, радио «Альфа», музыка, которую мы любим в нашей компании. Дмитрий Рожков, рад вас приветствовать на протяжении всего дня, вплоть до вечера, буду вместе с вами. И так будет в ближайшие 2 недели, пока Ирина Плотникова в отпуске. Пожелаем ей прекрасного отдыха. На протяжении ближайших 20 минут на 104.1 FM только музыка нон-стоп. На очереди одна из любимейших песен Леонида Агутина «Остров» на радио «Альфа» через пару минут.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Владимиром Путиным вопросы энергосотрудничества и ситуацию в Сирии. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение России не собирается менять срок обучения. Сегодня эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Пермские школьники смогут без оплаты пройти в зоопарк с 1 по 6 сентября. Также студенты вузов, колледжей, техникумов и курсанты могут пройти бесплатно в зоопарк с 8 по 13 сентября. Купить бесплатные билеты можно будет только у кассиров зоопарка. Для участия в акции нужно предъявить паспорт и документ, который подтверждает статус учащегося. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноз погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В течение дня в Перми облачно, с прояснениями, будет без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем до 11 градусов. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Ричард Маркс на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Альфа». Мы услышим от матрески Селену Гомес «Love You Like a Love Song», группу Rednex, а также «World Without You» от «Bad Boys Blue».
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орса Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мест и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
8: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
9: 0+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: 7 сентября скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 12 часов 1 минута. На улице плюс 10. На Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском аэропорту возобновились полеты. По данным Росавиации, в международном аэропорту Большое Савино сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим беспилотной опасности снят и в Перми, и в Березняках. Роспотребнадзор выявил нарушение требований более чем в 60% проверенных бутылок питьевой воды. С начала этого года Пермский Роспотребнадзор провел более 50 проверок предприятий, продающих бутилированную воду, сообщает пресс-служба ведомства. Проинспектировано более 5000 единиц продукции. Из них 3000 оказались нарушениями обязательных требований. Это 60%. По фактам выявленных нарушений составлено порядка 200 протоколов об административных правонарушениях. В Роспотребнадзоре отметили, что при покупке бутилированной воды рекомендуется использовать мобильное приложение «Честный знак». Оно поможет определить подлинность продукции. В Перми работы по очистке рек Мулянка и Пыш продолжатся в сентябре. Сейчас удалось очистить более 18 километров береговой линии рек. Вывезено 6,5 тысяч тонн загрязненного грунта и порядка 500 тонн отходов. Нефтепродукты, напомню, попали в реки в середине июля во время аномально сильных дождей. Очистные сооружения предприятия «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» не справились с нагрузкой. Произошел перелив частично прошедших очистку сточных вод в городские реки Перми, пишет интернет-газета «Текст». На территории музея «Хохловка» началась санитарная очистка леса. Предварительно специалисты Минприроды осмотрели территорию музея и оценили состояние деревьев. Планируется провести вырубку аварийных и зараженных уссурийским полиграфом деревьев. Ранее губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что деревья на территории «Хохловки» разрослись и начали закрывать объекты. При создании музея такое количество деревьев не было предусмотрено. Это влияет на циркуляцию воздуха около деревянных зданий. Например, нарушение проветривания вызвало появление мха на одной из церквей. Кроме этого, высокие деревья закрывают вид на Каму. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 1 сентября, во вторник в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем до 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Группа «Мумий-тролль» на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного, легкого вам последнего летнего понедельника на календаре 31 августа. Об интересных фактах, о сериале, благодаря которому в мире возросла популярность шахмат, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 104.1 FM. Перед этим Алок и Халид со свежим суперхитом «Dive into me». Уже через пару-тройку минут на радио «Альфа».
1: Реклама.

до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эравто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

0: Это Алок и Халид на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Впереди у нас Bangles с легендарным хитом Eternal Flame. А сейчас на радио Альфа Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует головной убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио Альфа.

0: со мной. Доминик Джокер на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, и где в ближайшие 10 минут будем наслаждаться моей музыкой нон-стоп. Алан Уокер и Сорана на подходе, Catch Me If You Can. Сейчас на радио Альфа новости коротко. Полина Попова, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Производство красной икры в России упало вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к 2025 году. Об этом сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Причин падения не приводится. Ранее в Росрыболовстве заявили, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности. В этом году летний туристический сезон в Прикамье оказался самым тяжелым за последние 5 лет. Спрос на все туры по Пермскому краю упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает текст со ссылкой на туристические компании. Причиной стали страх выезда из-за ситуации в стране, сложности с бензином и погодные условия. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка, правда, только для пользователей из США. В Google заявили, что это связано с указом о переименовании, подписанным Дональдом Трампом. В Google подчеркнули, что обновление на карте отражает изменение названия в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка, Радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Бейонсе на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Дальше на 104.1 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Альфа». Мы услышим «Дайдо» White Flag, группу «Кардиганс», а также балладу Глена Медейроса «Nothing's gonna change my love for you».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
8: 0+.
9: Себе хорошие брюки. Себе.
10: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Себе.
10: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
11: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова, 7 и Стахановская, 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми час дня. За окном плюс 10 градусов. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации. Выступая на фестивале новых медиа, политик категорически опроверг наличие подобных планов, передает ТАСС. По словам зампреда Совбеза, потребности армии полностью скрываются за счет граждан, которые самостоятельно принимают решения и идут на службу по контракту. Этого притока добровольцев сейчас вполне достаточно, поэтому дополнительные меры не требуются. С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный государственный жилищный надзор теперь будет проверять весь жилой фонд независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать один из них представителям Совета дома. В России в 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. Тестирование системы запланировано на 9 сентября, сообщил ТАСС сопредседатель Координационного совета при президенте по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Он отметил, что во время пробного тестирования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы перед голосованием. Во время тренировки предполагается отработать все обращения о проблемах с доступом к системе в разных регионах. В Пермском крае завтра будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в день знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общепита. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300 тысяч. Россияне в этом году начали зачитываться любовными романами. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на книжных аналитиков. По их данным, спрос на них вырос на 20%. Серьезный рост интереса к любовным романам аналитики объясняют тем, что людям хочется красивой романтической истории и чувственных переживаний. На втором месте фантастика, а за ней фэнтези. Также уверенно выросли проза и детективы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 1 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Сегодня в нашей романтической пятерке на радио «Альфа» дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабельо, «Сеньорита», еще раньше баллада Лайонела Ричи, «Hello», Полина Гагарина, «Моби» Послена и группа «Реймон». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Чудесный дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабелли в 5 песнях о любви на радио Альфа вашей компании. Дмитрий Рожков, с радостью приветствую, желаю вам удачного продолжения понедельника. Впереди на 104.1 FM парочка отличных песен, а затем вкратце узнаем о свежих и важных новостях на радио Альфа.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная информация размещена на сайте наш.ком.рф.
1: Не оферта. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркет их «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
6: Оукбой 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альф».

Юлия Савичева на радио «Альфа». Золотые хиты в Перми. 13:33. Из музыки далее. Суперхит Леони и Калма Скотта «Stay». А сейчас на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Зарап Ахметов.

0: неустойчивый. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Перми 11 градусов.
1: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Группа Агата Кристи на радио Альфа, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Альфа. Мы услышим Бена Делея, I Never Felt So Right, дуэт Everything But The Girl и Джозефин от Криса Ри.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
9: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
8: Там можно паять и программировать?
9: Конечно. И еще многое другое.
8: Записываемся.
9: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
10: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким-69. Гипермаркет «Автомое». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду Альфа. Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
11: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. УГРНП 325-595-84-085-62.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Скажи счастью «да».
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 14 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Wildberries начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроет всем продавцам. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи. При этом сама Wildberries сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом Минтранс считает, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. Правительство сможет установить единые требования к беспилотникам и другим системам контроля на дорогах. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций, передает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в ЦБ. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. В Перми с завтрашнего дня расширится зона платных парковок. Платными станут парковки вдоль проезжей части на улицах Героев Хасана от Соловьева до Чкалова, Комсомольском проспекте от Соловьева до Чкалова, улица Коминтерна от Куйбышева до Героев Хасана, Куйбышева от Соловьева до Чкалова и Клары Цеткин от Куйбышева до Комсомольского проспекта. У домов номер 32 по улице Чернышевского 9А, 9Б и 9 на улице Героев Хасана с восточной стороны от ТЦ 7 Пятниц добавится платка парковки, а на улице Краснофлотской появится перехватывающая парковка. Число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в этом году. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на аналитиков. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать» в исполнении Жени Гречухиной и детского хора под управлением Людмилы Боковой. Песня о наиболее ожидаемом времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль, большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с «Дважды 2-4». В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 1 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Группа Queen на радио Альфа. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Предстоящие 20 минут на 104.1 FM. Музыка без перерывов. Группу «Високосный год» услышим уже буквально через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.sh.

0: Реклама. Улица Репина, 2.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Элтон Джон, радио Альфа, там, где музыка прежде всего, впереди половина третьего. Впереди на 104.1 FM Сирил Иден Льюис с красивым хитом Fall at Your Feet. А сейчас на радио Альфа краткий выпуск новостей. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. С 1 октября россияне смогут носить наличные через банкомат одного банка на собственный счет другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, за месяц 200. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Около 60% российских работников по-прежнему сталкиваются с ограничениями при выборе банка для получения зарплаты. Такие данные приводит аналитическая компания Frankr G по итогам исследования рынка зарплатных проектов. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 1 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Перми 11 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар.

0: Группа Brainstorm на радио Альфа. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Отличного продолжения дня вам. На протяжении предстоящих 20 минут на радио Альфа музыка нон-стоп группы «Лицей» на подходе. Через пару-тройку минут послушаем на радио Альфа.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: 10 автов в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
2: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
3: 0+.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Депутаты Пермской гордумы поддержали продление социальных обязательств по расходам. Продолжится практика выплат многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. Сохранится поддержка пермяков, оказавшихся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации. Продлены выплаты премии «Золотой резерв», которую получают дети, показывающие высокие результаты в учебе, научной, творческой, спортивной деятельности. По-прежнему будут поддерживать организацию отдыха и оздоровления детей из нуждающихся семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении. Детей из микрорайона Налимиха по-прежнему будут подвозить к месту обучения, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Наш бюджет социально ориентированный, и мы это доказываем делом. На завершающем 7-й созыв заседания Думы продлили ключевые расходные обязательства, чтобы поддержка оставалась надежной и предсказуемой для горожан.
1: Добавлю также, городской бюджет продолжит финансирование участия и организацию спортивных соревнований разного уровня, а также физкультурных мероприятий на территории Перми. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 1 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Перми 11 градусов.
4: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует пересматривать продолжительность обучения в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. По его словам, действующая 11-летняя система отвечает потребностям современных детей. Кравцов указал, что возможные изменения в системе школьного образования должны предварительно обсуждаться с представителями экспертного и педагогического сообщества. С конца мая оптовые цены на куриные яйца в России увеличились на 140%, сообщает «Коммерсант». В годовом выражении подорожание произошло на треть. Отчасти скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек. В результате средняя стоимость яиц в рознице увеличилась на 13,5% в годовом выражении. В настоящее время на рынок давит растущая стоимость перевозки, особенно если продукцию приходится отправлять дальше, чем на 800 километров. Дорожать яйца будут как минимум до октября. При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, станут Kia и Hyundai. Об этом ТАСС заявил директор автостата Сергей Целиков. По его словам, без изменений текущей ситуации возвращение мировых автопроизводителей ждать не стоит. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы, Subaru, Mazda и Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Исключение составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживать дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам. В Ковидинском округе открыли памятник «Журавли», посвященный землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие и жители округа. Монумент появился по инициативе местных жителей и стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. На церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Американский космический телескоп Нэнси Грейс Роман после вывода на орбиту ракеты Falcon Heavy начал автономный полет к точке Лагранжа, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Об этом сообщила НАСА. На обсерватории успешно раскрылись солнечные панели, запитавшие бортовые системы. Обсерватория достигнет точки назначения примерно через 3 месяца и сразу начнет исследование. Первые данные поступят на Землю в начале следующего года. Ежедневно с телескопа будут поступать данные объемом около 1 терабайта. Телескоп позволит получить данные более чем о 2 миллиардах галактик и исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной и формирование ее крупномасштабной структуры. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза УО «Медицинский центр Флеболог». 1 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но... Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Большинство высокобальников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Россияне стали собирать собственные киберклубы дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Авито Услуги». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 1 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Перми 11 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Золотая коллекция. Радио.

инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее в беседе с ТАСС он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций. Отмечается, что в ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. Маркетплейс «Озон» анонсировал использование своих пунктов выдачи заказов в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Нововведение внедрят в два этапа. С 10 сентября в точках начнут продавать продукцию, которую клиенты не забрали в течение 2 недель или отменили. Эти позиции останутся на витрине маркетплейса, а при оформлении нового заказа их передадут курьеру для доставки в другой населенный пункт. В октябре стартует вторая фаза проекта, позволяющая селлерам самостоятельно привозить товары напрямую в выбранные ПВЗ или отправлять их в ближайшую точку в другие регионы. Владельцы пунктов получат дополнительный заработок за обработку и хранение посылок. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишет «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять в 4 раза с 50 до 200 тысяч по одному договору. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Согласно проекту, этот показатель вырастет с 2 миллионов до 4 миллионов рублей. В Пермском крае завтра будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в День знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общепита. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300 тысяч. Согласно опросу, каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. День знаний очень ждали 15 человек из 100. Это показало исследование сервиса по поиску работы «Суперджоб». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины чаще мужчин признавались, что ждали День знаний в детстве. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 1 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
8: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-8562.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
10: Давайте посмотрим, где в Перми сейчас самые серьезные пробки. По данным Яндекс.Карт, в целом движение в городе загружено на 6 баллов из 10. Почти получасовая пробка на Плеханово, 3-й ключевой до шоссе Космонавтов. На Малково и Фридриха Энгельса постоять можно больше 20 минут от шоссе Космонавтов до Локомотивной. На Стахановской затор минут на 20 от шоссе Космонавтов до Мира. Также 20-минутная пробка на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. А на Попова 15-минутный затор от Пушкина до Акулова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
2: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
2: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках нести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: улица Репина 2.
1: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В настоящее время оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Более 9,5 миллиардов рублей будет выделено Кабмином на поддержку сельхозпроизводителей, как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Привыкание к тревоге может быть опасно, об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Если тревога, бессонница или подавленность развиваются месяцами, человек воспринимает их как норму, что в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 1 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет, осадков не ожидается, ветер неустойчивый. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Перми 11 градусов.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеки». Веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
9: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
10: 0+. Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Радио Альфа, дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте 8-бальные пробки наблюдаются в Перми. Самые крупные скопления транспорта на Попова от Пушкина до Акулова, на Малкова и Фридрих Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной, на Плеханова от Третьей Ключевой до шоссе Космонавтов, на Ленина от Брачининова до площади Гайдара, еще на Стахановской шоссе Космонавтов до Мира, на Локомотивной от Фридрих Энгельса до площади Гайдара, на Промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским имеет смысл исключительно для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, идея проведения такого трехстороннего саммита обсуждается уже давно. Однако позиция российского руководства остается неизменной. Подобные переговоры проводятся только для фиксации конкретных договоренностей. Лечение первого пациента российской вакцины для терапии меланомы проходит успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга. Эта вакцина применяется в рамках подхода к лечению онкологических заболеваний, который был разработан отечественными специалистами. По словам Гинзбурга, пациент завершит курс вакцинации российским препаратом уже в сентябре. Неработающие российские пенсионеры не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, при необходимости им назначается соответствующая доплата. Право на пенсионные выплаты имеет любой россиянин, достигший определенного возраста, в том числе никогда не работавший. Для тех граждан, у которых недостаточно трудового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на 5 лет позже страховой. В Перми с завтрашнего дня расширится зона платных парковок. Платными станут парковки вдоль проезжей части на улицах Героев Хасана от Соловьева до Чкалова, Комсомольском проспекте от Соловьева до Чкалова, улица Коминтерна от Куйбышева до Героев Хасана, Куйбышева от Соловьева до Чкалова и Клары Цеткин от Куйбышева до Комсомольского проспекта. У домов номер 32 по улице Чернышевского 9А, 9Б и 9 на улице Героев Хасана с восточной стороны от ТЦ 7 Пятниц добавятся плоскостные парковки, а на улице Краснофлотской появится перехватывающая парковка. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь и лосось и природные антисептики – лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Для стимуляции кровообращения достаточно 30 минут активности в день. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 1 сентября, во вторник, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем до 15 градусов. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Расскажу снова о ситуации на пермских дорогах. На 7 баллов они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Попова, от Пушкина до Акулова. Можно потерять больше получаса. Скорость потока там не превышает 2 км в час. Затруднение минут на 25 на Ленина от Куйбышева до площади Гайдара, на Пушкина 25 октября до Попова. 20-минутные заторы на Стахановское шоссе космонавтов до Мира, на Плеханово от Петропавловской до шоссе космонавтов, на Акулова от Плеханово до площади Гайдара.
13: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
8: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Хорошая музыка, хороший вечер.
1: Радио Альфа.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: Ворошилова.
1: Улица Репина, 2.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, там 7-бальные пробки. Расскажу об основных затруднениях. На Попова затор почти на час от Пушкина до Акулова. На Пушкина 25 октября до Попова пробка больше, чем на полчаса. 20-минутные заторы на Монастырской от Сибирской до Попова. На Космонавта Леонова от переезда до Промышленной. И на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 20 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации. Выступая на фестивале новых медиа, политик категорически опроверг наличие подобных планов, передает ТАСС. По словам зампреда Совбеза, потребности армии полностью скрываются за счет граждан, которые самостоятельно принимают решения и идут на службу по контракту. Этого притока добровольцев сейчас вполне достаточно, поэтому дополнительные меры не требуются. С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный государственный жилищный надзор теперь будет проверять весь жилой фонд независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать один из них представителям Совета дома. В России в 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. Тестирование системы запланировано на 9 сентября, сообщил ТАСС, сопредседатель Координационного совета при президенте по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Он отметил, что во время пробного тестирования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы перед голосованием. Во время тренировки предполагается отработать все обращения о проблемах с доступом к системе в разных регионах. В Ковидинском округе открыли памятник «Журавли», посвященный землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие, жители округа. Монумент появился по инициативе местных жителей и стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. На церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Россияне в этом году начали зачитываться любовными романами. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на книжных аналитиков. По их данным, спрос на них вырос на 20%. Серьезный рост интереса к любовным романам аналитики объясняют тем, что людям хочется красивой романтической истории и чувственных переживаний. На втором месте фантастика, а за ней фэнтези. Также уверенно выросли проза и детективы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 1 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sense & White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так. Лучшие технологии помогают человеку, они пытаются им управлять.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
7: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе и правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
11: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
13: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Радио Альфа. Пермь 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 1 сентября, во вторник в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем до 15 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Альфа.
2: Почему день?

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможны иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Радио Альфа.

0: радио «Альфа». Прогноз погоды на завтра, 1 сентября, во вторник, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем до 15 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на Радио Альфа.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Альфа 104.1 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кайфа 104.1 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу